0: Сейчас. Фаунд. Привет, ребят. Надо фаунд включить.
1: Так у меня был один музыкант в группе, он

Так, сейчас. Так, это рабо. Это рабо. Так, сейчас found. Found рабо. Found. Found. Found. Found. А вас-то что-то я не слышу. А вас что-то я не слышу.

Тем доля, которая приходила, куда-то, чем доля. Ну, а что, я уже похожу, говорю, разговоримся. Тем доля. Тем доля. Доля.

Сохраняющийся урон. Одному или семью? А если подготовил специальный национальный план по восстановлению экономики? Как спасти экономику? Замечание председателя правительства. Как спасти экономику? Как спасти экономику Борисов, Йоу? И как спасти экономику? Как? 28 апреля российский, 28 апреля российский. Ну, тогда же на любую разработку были какие-то действия. Представить предложение, момент занятости будет и доходов немножко. Это ко мне. За полтора года российская экономика должна выходила. Сейчас ее уровень составляет 55 800 миллиардов 393 документов. И там все дело. А пандемический кризис сейчас и там на российской экономике. Оплачиваем, отпуск идет. И к назначению. Погода минималка.

Она убила его и отвезла ее на спину. Но не хотел себя убить. Она все эти годы ходила с дочерью. И даже находился в решетке, она понял. Переводил деньги, значит, что-то не склонил. Какой-то я не понимаю. Пизда сущая. Пусть. Вас хотят увидеть. Вас хотят увидеть.

знаешь, проститутка платит 99 рублей 35 копеек. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты куда едешь? В Белоруссию, блядь? Я не понял, блядь. Нита кипучая. Куда едешь, блядь? В Белоруссию? Нита кипучая. Ха-ха-ха-ха-ха. 99 рублей. Ну, блядь, вообще, блядь.

0: класс, у меня были каникулы. Я была без трусов.
1: Он знал, что за такой заколоченный колокол самодержавные России отправляли в ссылку не только сам колокол, но и...

0: Такой.
1: А косметический?
0: Да, он так работает где-то вот где на третьем ухе там, блядь. Это тебе не символическая, блядь, хуйня.
1: Это вот. Черепы. Это вот. Нервный паралазный топик.
0: Ну, мало не скажешь. Блядь, я сегодня охуел, проснулся, потом заснул.

0: вот это настоящий пацанский твер. Они вот это не я просто один одевчачий такой. Зашел как бы пахнет девчачий. Подстригли, ёба, ёба, всё пахнет.
1: Это здесь нахуй. Это здесь нахуй. Это здесь нахуй.